0: Вы слушаете Радио Ватикана.
1: Лаудетур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. Говорит Радио Ватикан.
2: Сегодня в католической церкви 14-е рядовое воскресенье. Церковь Христова не устает призывать нас сеять благородные евангельские семена в нашу историю. Мы призваны поддерживать церкви и мире сознание того, в чем заключается конечная цель нашего земного пути. Все мы – странники, паломники, устремленные к тому дню, в который просветятся и завершатся все дни нашей земной жизни. Но пока мы здесь, нам стоит помнить, Иисус всегда присутствует там, где люди собраны во имя Его. Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них. Иисус сопутствует Своим последователям на всех путях их проповеднической деятельности. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам, и сея с вами во все дни до скончания века. Иисус благодарит Отца за то, что Он утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам. И вот на первый взгляд в действиях Бога Отца видится разделение. От одних Он утаил, а другим открыл. Все были свидетелями чудес Иисуса Христа, но не все уразумели их глубинное значение, а некоторые даже отвергли Его. Да, отвергали Иисуса мудрые и ученые, знатоки Торы, книжники. В иудейской среде того времени истинная мудрость признавалась лишь за строгими ревнителями предписаний закона, способными истолковывать священное писание. А вот эти малые, возможно, простые, не знавшие всех тонкостей закона люди, оказались способными принять новизну Иисуса Христа, покаяться, обратиться. Вспомним сильные, пробуждающие слова, обращенные Иисусом к фарисеям и книжникам. «Истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божие». Однако не следует истолковывать слова Иисуса об утаении и открытии так, будто Бог намеренно прячет истину от одних и показывает ее другим. Иисус видит, что Отцу благоугодно открывать Свою любовь именно тем, кто, согласно общественному мнению, меньше всего этого заслуживает. Осознавая, что Он получил все от Отца, Иисус знает, Отец хочет явить Себя людям в Сыне, поэтому Он и говорит, «Никто не знает Сына, кроме Отца, и Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть». Итак, Отец являет Себя в делах Сына, и потому Иисус добавляет «Блажен, кто не соблазнится о Мне». И дальше «Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, я успокою вас». Этот божественный покой и успокоение – это не просто физический отдых или временное облегчение. Сестры, братья, это зрелый плод истинной мудрости и единения с Богом, за который мы не устаем Его благодарить. И слава Богу за все!
0: Новости из Ватикана по-русски.
3: Non sono venuto per fare discorsi, ma a celebrare l'Eucaristia.
4: Я приехал не для того, чтобы произносить речи, но для совершения Евхаристии, наивысшего знака присутствия Христа посреди нас. Папа Лев подчеркнул это в приветствии местным властям Лампедузы во время пасторского визита в субботу 4 июля. Жест Иисуса, преломляющего хлеб, чтобы отдать самого себя, придает смысл и силу нашим повседневным жестам помощи и обмена, — сказал Святейший Отец. Да, это то самое место, где больше слов говорят поступки, но чтобы стать человечными, поступки нуждаются в сердце. Вот почему мы с вами собрались здесь, чтобы черпать от Христа ту любовь, которую только Он может нам дать, дабы сегодняшний и завтрашний мир был более человечным для всех.

Главным моментом пастырской поездки Льва XIV стала святая месса. Папа совершил ее на спортивном поле «Арена» в местечке Салина. «Бог всегда любит нас первым», — так папа начал проповедь, созерцая красоту моря и красоту острова, в которой отражается бескорыстный дар Господа. Лев XIV возблагодарил Бога за возможность посетить Лампедузу по следам папы Франциска, который 8 июля 2013 года выбрал остров как цель своей самой первой поездки в качестве преемника Петра. Папа Лев напомнил, что апостолы, плавая по Средиземному морю, встречали гостеприимство жителей островов и побережий, тысячелетиями служивших перекрестком культур. Отзвук Евангелия слышен там, где народы встречаются, где людей принимают, где переплетаются истории, а различные культуры вступают в диалог. Но оно лишается голоса, если каждый становится островом, если избегают контактов, а обмен прекращается. В этом смысле только что провозглашенная притча о добром самарянине описывает историю, которая продолжается. Сегодня Лампедуза и Линоза находятся как раз на той опасной дороге из Евангелия от Луки, что проходила от Иерусалима до Иерихона. Прежде любых интеллектуальных рассуждений и идеологических комментариев, отметил папа, встреча с едва живым человеком, у которого все отняли, побуждает к проявлению близости. «Я приехал, братья и сестры с Лампедузы, чтобы поблагодарить вас за ту близость, какую многие из вас решили проявить. Вновь произошло чудо сострадания. Увидев его, сжалился. Произошла внутренняя революция. Притча о добром самарянине повествует о любви в свободе и о свободе в решениях. Некоторые решают не становиться ближними, а другие решают не делать выбора. Погибшие в этом море — это жертвы как принятых, так и непринятых решений. Безразличие к общему благу, коррупция в местах, откуда они прибыли, мировая экономическая система, порождающая бедность и отверженность, страх, усугубляющий стереотипы и презрение, идея, что эти проблемы нас не касаются, преступные расчеты тех, кто наживается на чужих трагедиях, медленный и сложный переход от простого управления чрезвычайными ситуациями к разработке органичных, общих политик. Все это повторяет сегодня спешку из евангельского рассказа, с какой люди проходят мимо. В притче мы встречаем священника и левита. Оба они видят, но проходят мимо. К сожалению, отметил папа Лев, и сегодня нет недостатка в тех, кто боится осквернения через контакт с другими. Даже перед лицом страданий и смерти, отказывая людям в божественном происхождении, в достоинстве и в призвании к любви. Наступило время признать и заявить, что религиозная принадлежность никогда не должна быть причиной дискриминации. Будто бы у веры есть границы, и она не является универсальным призывом к спасению. Там, где были стены разделений, Христос их низверг. Мы живем в эпоху, когда необходимо придать духовную, культурную, юридическую, политическую и экономическую форму цивилизации любви. Здесь, на побережье Средиземного моря, особенно четко проявляется вызов, брошенный миграционным феноменом всей Европе, и ответ на него должны дать общественные институты, все гражданское общество и церковь, подчеркнул папа Лев XIV в своей проповеди.

В сегодняшнее 14-е воскресенье рядового времени читается отрывок из главы 11 Евангелия от Матфея, стихи с 25 по 30, в котором освещается замечательная особенность отношений Иисуса с Отцом и, следовательно, с людьми, Его братьями. Прослушаем это чтение. «В то время, продолжая речь, Иисус сказал: „Славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам. Да, Отче, ибо таково было Твое благоволение. Все предано Мне Отцом Моим, и никто не знает Сына, кроме Отца, и Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть. Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас. Возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем. И найдете покой душам вашим, ибо иго Мое благо и бремя Мое легко». Как свидетельствуют все евангелисты, Иисус всегда был устремлен к воле Отца, которую Он называл Своей пищей. «Моя пища есть творить волю пославшего Меня и совершить дело Его». Иисус искал волю Отца и познал ее в Писаниях, в страданиях, а также в исторических событиях, в которых ему открылось особое внимание Бога к определенной категории людей, отверженных и пренебреженных в мире сем. Эти люди в Евангелии называются младенцами, в противоположность сильным, мудрым и разумным. Услышанный евангельский текст, жемчужина повествования святого Матфея, состоит из двух частей. В первой Иисус хвалит и благодарит Отца и открывает свои отношения с Ним. Во второй части Он обращается с призывом ко всем труждающимся и обремененным. Отметим, что Иисус произнес эти слова после обличения городов, которые не покаялись, несмотря на то, что в них наиболее проявилась Его сила. За что же Иисус славит Небесного Отца? За то, что Он утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам. Иисус показывает нам то, что Отец утаил и открыл. Очень возможно, что, учитывая контекст, Иисус ссылается здесь на совершенные им чудеса. Все были свидетелями Его чудных дел, но не все уразумели их глубинное значение, а некоторые даже отвергли Его. Парадокс заключается в том, что теми отвергавшими были как раз мудрые и ученые, знатоки Торы, то есть книжники. Древний иудейский историк Иосиф Флавий отмечает по этому поводу, что в иудейской среде мудрость присваивалась только строгим знатокам предписаний закона. Но все же Господь выражает свое предпочтение малым и смиренным, то есть людям, которые не полагают в основу своей жизни власть, гордыню и самолюбование интеллектом. Как раз эти малые оказались способными принять новизну Иисуса Христа, покаяться и обратиться.

За этим следует призыв Господа. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Кто же такие труждающиеся и обремененные? Это все иудеи, принужденные исполнять неисчислимые распоряжения их религиозных вождей и изнемогавшие под этим тяжким бременем. Им-то Иисус и обещает покой. Под словом «покой» или «успокоение» следует понимать не столько отдых, облегчение, сколько плод мудрости, который следует поучаться для стяжания ее. В те времена раввины говорили об иге Царства Небесного, подразумевая под этим послушание, требуемое Торой. Господь же говорит о своем иге, отождествляя себя таким образом с Божьей мудростью. Следовательно, принять иго Христова означает сделаться его учеником. Конечно, заповеди Иисуса не менее требовательны, чем закон Моисеев. Достаточно упомянуть Нагорную проповедь. Однако Иисус утверждает, что иго его благо и бремя его легко. Как это может быть? Дело в том, что Иисус Христос не дает человеку закон, но дарует самого себя. Поэтому с ним все становится возможным, и закон должен служить человеку, а не порабощать его. Следует выделить еще другой аспект. Иисус открывает нам, что Он кроток и смирен сердцем. Именно кротостью характеризуется отношение Иисуса с ближними. Он подходит к ним с глубоким уважением и без всякого высокомерия. Смирение выражает всецелую подчиненность Богу и, следовательно, отказ от всякого вида самодостаточности. Таковым призван быть каждый ученик Христов. Отметим еще, что здесь Иисус в первый и в последний раз говорит о своем сердце. Сегодняшнее евангельское чтение показывает нам, что в Сыне Отец открывает свое сердце, пылающее огнем милосердной любви. «Господь обещал: научитесь от Меня и найдете покой душам вашим». Мир Христов есть прежде всего покой, внутреннее благополучие, уверенность в надежде и твердая опора. Наряду с этим мир Христов гасит огонь наших страстей, тревоги и злобу и одновременно дарует духовную пищу и защиту. Однако покой Христов не следует отождествлять с полной тишиной, неподвижностью или отсутствием чувств и переживаний. Напротив, он динамичен, дает силу, радость и вдохновение. Иными словами, мир Христов есть подлинная жизнь, которую невозможно объяснить, но можно лишь испытать на собственном опыте. Покой Христов следует искать в глубине нас самих. Мы же привыкли жить на поверхности, потому что боимся спуститься в глубину, в это неизвестное нам и часто устрашающее пространство внутри нас самих. Однако именно туда зовет нас Христос, сказавший ученикам: «Отплывите на глубину и закиньте сети свои для лова». Господь хочет, чтобы мы пригласили Его в глубину нашей души.

Напоминаем нашим слушателям, что за обновлениями Радио Ватикана и Ватикан Ньюс на русском языке теперь можно следить через два мобильных приложения – Радио Ватикана и Ватикан Ньюс. Подписывайтесь также на наш канал в Твиттере, чтобы узнавать новости первыми. Говорит Радио Ватикана. Наша передача окончена. Слава Иисусу Христу! Лаудейтур Иисус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня в католической церкви 14-е рядовое воскресенье. Церковь Христова не устает призывать нас сеять благородные евангельские семена в нашу историю. Мы призваны поддерживать церкви и мире сознание того, в чем заключается конечная цель нашего земного пути. Все мы – странники, паломники, устремленные к тому дню, в который просветятся и завершатся все дни нашей земной жизни. Но пока мы здесь, нам стоит помнить – Иисус всегда присутствует там, где люди собраны во имя Его. Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них. Иисус сопутствует Своим последователям на всех путях их проповеднической деятельности. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам. И сея с вами во все дни до скончания века. Иисус благодарит Отца за то, что Он утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам. И вот на первый взгляд в действиях Бога Отца видится разделение. От одних Он утаил, а другим открыл. Все были свидетелями чудес Иисуса Христа, но не все уразумели их глубинное значение, а некоторые даже отвергли Его. Да, отвергали Иисуса мудрые и ученые, знатоки Торы, книжники. В иудейской среде того времени истинная мудрость признавалась лишь за строгими ревнителями предписаний закона, способными истолковывать священное писание. А вот эти малые, возможно, простые, не знавшие всех тонкостей закона люди, оказались способными принять новизну Иисуса Христа, покаяться, обратиться. Вспомним сильные, пробуждающие слова, обращенные Иисусом к фарисеям и книжникам. «Истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божие». Однако не следует истолковывать слова Иисуса об утаении и открытии так, будто Бог намеренно прячет истину от одних и показывает ее другим. Иисус видит, что Отцу благоугодно открывать свою любовь именно тем, кто, согласно общественному мнению, меньше всего этого заслуживает. Осознавая, что Он получил все от Отца, Иисус знает, Отец хочет явить Себя людям в Сыне, поэтому Он и говорит, «Никто не знает Сына, кроме Отца». И Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть. Итак, Отец являет Себя в делах Сына, и потому Иисус добавляет «Блажен, кто не соблазнится о Мне». И дальше «Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, я успокою вас». Этот божественный покой и успокоение – это не просто физический отдых или временное облегчение. Сестры, братья, это зрелый плод истинной мудрости и единения с Богом, за который мы не устаем Его благодарить. И слава Богу за все!
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Non sono venuto per fare discorsi, ma a celebrare l'Eucaristia.
4: Я приехал не для того, чтобы произносить речи, но для совершения Евхаристии, наивысшего знака присутствия Христа посреди нас. Папа Лев подчеркнул это в приветствии местным властям Лампедузы во время пасторского визита в субботу 4 июля. Жест Иисуса, преломляющего хлеб, чтобы отдать самого себя, придает смысл и силу нашим повседневным жестам помощи и обмена, сказал Святейший Отец. Да, это то самое место, где больше слов говорят поступки, но чтобы стать человечными, поступки нуждаются в сердце. Вот почему мы с вами собрались здесь, чтобы черпать от Христа ту любовь, которую только Он может нам дать, дабы сегодняшний и завтрашний мир был более человечным –

Главным моментом пастырской поездки Льва XIV стала святая месса. Папа совершил ее на спортивном поле Арена в местечке Салина. «Бог всегда любит нас первым», — так папа начал проповедь, созерцая красоту моря и красоту острова, в которой отражается бескорыстный дар Господа. Лев XIV возблагодарил Бога за возможность посетить Лампедузу по следам папы Франциска, который 8 июля 2013 года выбрал остров как цель своей самой первой поездки в качестве преемника Петра. Папа Лев напомнил, что апостолы, плавая по Средиземному морю, встречали гостеприимство жителей островов и побережий, тысячелетиями служивших перекрестком культур. Отзвук Евангелия слышен там, где народы встречаются, где людей принимают, где переплетаются истории, а различные культуры вступают в диалог. Но оно лишается голоса, если каждый становится островом, если избегают контактов, а обмен прекращается. В этом смысле только что провозглашенная притча о добром самарянине описывает историю, которая продолжается. Сегодня Лампедуза и Линоза находятся как раз на той опасной дороге из Евангелия от Луки, что проходила от Иерусалима до Иерихона. Прежде любых интеллектуальных рассуждений и идеологических комментариев, отметил папа, встреча с едва живым человеком, у которого все отняли, побуждает к проявлению близости. «Я приехал, братья и сестры с Лампедузы, чтобы поблагодарить вас за ту близость, какую многие из вас решили проявить. Вновь произошло чудо сострадания. Увидев его, сжалился. Произошла внутренняя революция. Притча о добром самарянине повествует о любви в свободе и о свободе в решениях. Некоторые решают не становиться ближними, а другие решают не делать выбора. Погибшие в этом море — это жертвы как принятых, так и непринятых решений. Безразличие к общему благу, коррупция в местах, откуда они прибыли, мировая экономическая система, порождающая бедность и отверженность, страх, усугубляющий стереотипы и презрение, идея, что эти проблемы нас не касаются, преступные расчеты тех, кто наживается на чужих трагедиях, медленный и сложный переход от простого управления чрезвычайными ситуациями к разработке органичных, общих политик. Все это повторяет сегодня спешку из евангельского рассказа, с какой люди проходят мимо. В притче мы встречаем священника и левита. Оба они видят, но проходят мимо. К сожалению, отметил папа Лев, и сегодня нет недостатков тех, кто боится осквернения через контакт с другими. Даже перед лицом страданий и смерти, отказывая людям в божественном происхождении, в достоинстве и в призвании к любви. Наступило время признать и заявить, что религиозная принадлежность никогда не должна быть причиной дискриминации. Будто бы у веры есть границы, и она не является универсальным призывом к спасению. Там, где были стены разделений, Христос их низверг. Мы живем в эпоху, когда необходимо придать духовную, культурную, юридическую, политическую и экономическую форму цивилизации любви. Здесь, на побережье Средиземного моря, особенно четко проявляется вызов, брошенный миграционным феноменом всей Европе, и ответ на него должны дать общественные институты, все гражданское общество и церковь, подчеркнул папа Лев XIV в своей проповеди.

В сегодняшнее 14-е воскресенье рядового времени читается отрывок из главы 11 Евангелия от Матфея, стихи с 25 по 30, в котором освещается замечательная особенность отношений Иисуса с Отцом и, следовательно, с людьми, Его братьями. Прослушаем это чтение. «В то время, продолжая речь, Иисус сказал: „Славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам. Да, Отче, ибо таково было Твое благоволение. Все предано Мне Отцом Моим, и никто не знает Сына, кроме Отца, и Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть. Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас. Возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем. И найдете покой душам вашим, ибо иго Мое благо и бремя Мое легко“». Как свидетельствуют все евангелисты, Иисус всегда был устремлен к воле Отца, которую Он называл Своей пищей. «Моя пища есть творить волю пославшего Меня и совершить дело Его». Иисус искал волю Отца и познал ее в Писаниях, в страданиях, а также в исторических событиях, в которых Ему открылось особое внимание Бога к определенной категории людей, отверженных и пренебреженных в мире сем. Эти люди в Евангелии называются младенцами, в противоположность сильным, мудрым и разумным. Услышанный евангельский текст, жемчужина повествования святого Матфея, состоит из двух частей. В первой Иисус хвалит и благодарит Отца и открывает свои отношения с Ним. Во второй части Он обращается с призывом ко всем труждающимся и обремененным. Отметим, что Иисус произнес эти слова после обличения городов, которые не покаялись, несмотря на то, что в них наиболее проявилась Его сила. За что же Иисус славит Небесного Отца? За то, что Он утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам. Иисус показывает нам то, что Отец утаил и открыл. Очень возможно, что, учитывая контекст, Иисус ссылается здесь на совершенные им чудеса. Все были свидетелями Его чудных дел, но не все уразумели их глубинное значение, а некоторые даже отвергли Его. Парадокс заключается в том, что теми отвергавшими были как раз мудрые и ученые, знатоки Торы, то есть книжники. Древний иудейский историк Иосиф Флавий отмечает по этому поводу, что в иудейской среде мудрость присваивалась только строгим знатокам предписаний закона. Но все же Господь выражает свое предпочтение малым и смиренным, то есть людям, которые не полагают в основу своей жизни власть, гордыню и самолюбование интеллектом. Как раз эти малые оказались способными принять новизну Иисуса Христа, покаяться и обратиться.

За этим следует призыв Господа. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Кто же такие труждающиеся и обремененные? Это все иудеи, принужденные исполнять неисчислимые распоряжения их религиозных вождей и изнемогавшие под этим тяжким бременем. Им-то Иисус и обещает покой. Под словом «покой» или «успокоение» следует понимать не столько отдых, облегчение, сколько плод мудрости, который следует поучаться для стяжания ее. В те времена раввины говорили об иге Царства Небесного, подразумевая под этим послушание, требуемое Торой. Господь же говорит о своем иге, отождествляя себя таким образом с Божьей мудростью. Следовательно, принять иго Христова означает сделаться его учеником. Конечно, заповеди Иисуса не менее требовательны, чем закон Моисеев. Достаточно упомянуть Нагорную проповедь. Однако Иисус утверждает, что иго его благо и бремя его легко. Как это может быть? Дело в том, что Иисус Христос не дает человеку закон, но дарует самого себя. Поэтому с ним все становится возможным, и закон должен служить человеку, а не порабощать его. Следует выделить еще другой аспект. Иисус открывает нам, что Он кроток и смирен сердцем. Именно кротостью характеризуется отношение Иисуса с ближними. Он подходит к ним с глубоким уважением и без всякого высокомерия. Смирение выражает всецелую подчиненность Богу и, следовательно, отказ от всякого вида самодостаточности. Таковым призван быть каждый ученик Христов. Отметим еще, что здесь Иисус в первый и в последний раз говорит о своем сердце. Сегодняшнее евангельское чтение показывает нам, что в Сыне Отец открывает свое сердце, пылающее огнем милосердной любви. «Господь обещал: научитесь от Меня, и найдете покой душам вашим». Мир Христов есть прежде всего покой, внутреннее благополучие, уверенность в надежде и твердая опора. Наряду с этим мир Христов гасит огонь наших страстей, тревоги и злобу и одновременно дарует духовную пищу и защиту. Однако покой Христов не следует отождествлять с полной тишиной, неподвижностью или отсутствием чувств и переживаний. Напротив, он динамичен, дает силу, радость и вдохновение. Иными словами, мир Христов есть подлинная жизнь, которую невозможно объяснить, но можно лишь испытать на собственном опыте. Покой Христов следует искать в глубине нас самих. Мы же привыкли жить на поверхности, потому что боимся спуститься в глубину, в это неизвестное нам и часто устрашающее пространство внутри нас самих. Однако именно туда зовет нас Христос, сказавший ученикам: «Отплывите на глубину и закиньте сети свои для лова». Господь хочет, чтобы мы пригласили Его в глубину нашей души.

Напоминаем нашим слушателям, что за обновлениями Радио Ватикана и Ватикан Ньюс на русском языке теперь можно следить через два мобильных приложения – Радио Ватикана и Ватикан Ньюс. Подписывайтесь также на наш канал в Твиттере, чтобы узнавать новости первыми. Говорит Радио Ватикана. Наша передача окончена. Слава Иисусу Христу! Лаудейтур Иисус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня, 6 июля, католическая церковь чтит память мученицы Марии Горетти, покровительницы молодежи, а также жертв изнасилования. В 1902 году Марии исполнилось 11,5 лет. Как-то вечером на нее набросился 19-летний сосед, живший в этом доме, пытаясь ее изнасиловать. Мария сказала ослепленному страстью юноше: «Это грех, Бог этого не желает». «Нет, Александр, ты попадешь в ад». Получив от Марии решительный отказ, он стал наносить ей ножевые ранения. Он нанес Марии 14 смертельных ударов ножом только за то, что она защищала свою чистоту. Умирая, Мария простила своего убийцу. Алессандро Серенелли был приговорен к 30 годам тюремного заключения. В тюрьме он раскаялся в своем преступлении. После отбытия заключения он посетил мать Марии, просил у нее прощения. Позднее он стал монахом во францисканском ордене капуцинов, работая садовником в монастыре, где и скончался в 1970 году. В 1950 году папа Пий XII причислил Марию Горетти к лику святых как пример телесной чистоты, целомудрия и девственности. Новости из Ватикана по-русски.
2: Пятого июля в воскресном обращении перед молитвой «Ангелус» Лев XIV размышлял над Евангелием от Матфея, в котором Иисус возносит хвалу Отцу, Господу неба и земли, став человеком, Сын Божий благодарит Всевышнего вместе со всем творением, являя глубокую любовь и близость к человечеству. Епископ Рима отметил, что простота этого радостного жеста отражает саму суть Бога, который предпочитает открывать себя малым, оставаясь сокрытым от мудрых и разумных, ведь часто они настолько переполнены собственными идеями, что теряют способность распознать живое присутствие Христа. В этом контексте папа предупредил об опасности интеллектуальной надменности. Человеческая мудрость тогда становится высокомерием, а доктрина деградирует в гордыню. Подлинная божественная мудрость раскрывается в смирении, а учение Господа обращено прежде всего к тем, кому труднее всего в жизни. Ссылаясь на призыв Христа: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные», Святейший Отец пояснил, что следовать за Спасителем значит отвечать на Его любовь и разделять Его судьбу вплоть до креста. Именно этот самоотверженный дар любви и является тем самым игом Иисуса, сердцем Его мудрости. Папа задался вопросом, как тяжесть креста может быть легкой и благой. Ответ кроется в том, что Бог неизменно пребывает рядом с человеком. Господь несет крест первым и вместе со всеми нами, никогда не оставляя нас одних в том, что нас угнетает. Христос выступает как истинный наставник, который берет на себя израненное злом человечества, чтобы его исцелить. Духовный путь заключается вовсе не в изнуряющем аскетизме, который умерщвляет человека, а в школе свободы, которая помогает находить смысл даже в самые темные исторические периоды. Христос несет свободу туда, где царит рабство, вселяет надежду там, где бушует война, дарует прощение в час греха. Завершая размышления, Лев XIV призвал верующих возблагодарить Господа за его доверие и просить заступничество Девы Марии, Царицы мира, о благе для всей Церкви и всего человечества.
3: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus.
2: Отец Крепен Марсиаль Монго, священник епархии Бангассу на юго-востоке Центральноафриканской Республики, был убит 29 июня возле приходского дома в Земио. Он был известен своей деятельностью в поддержку мира, диалога и общественного согласия в префектуре Верхней Мбомо, одном из наиболее нестабильных районов страны. Отпевание священника состоялось 1 июля в Кафедральном соборе святого Петра Клавера в Бангассу. Викарий прихода святого Иоанна Крестителя в Земио, отец Монго был известен своим служением делу мира. Как сообщает информационное агентство Фидес, он координировал работу местного комитета мира и примирения, который объединял местные общины и гражданские власти для снижения напряженности в регионе, где продолжает расти насилие и увеличивается число вынужденных переселенцев. В условиях непрекращающегося кризиса именно католическая церковь через своих священников и через приходские структуры нередко берет на себя посредническую роль в защите населения. Ситуация в префектуре Верхней Мбомо, расположенной на границе с Суданом и Демократической Республикой Конго, уже длительное время остается сложной. Регион переживает гуманитарный кризис, сопровождающийся массовым перемещением жителей, серьезными трудностями для местных общин и ограниченным доступом к гуманитарной помощи. Нестабильность обусловлена присутствием вооруженных группировок, межэтнической напряженностью и соперничеством за контроль над территорией и природными ресурсами, а также противостоянием между военнослужащими Центральноафриканской Республики и бойцами российской частной военной компании «Вагнер». В заявлении симпозиума епископских конференций Африки и Мадагаскара прелаты выразили скорбь в связи с гибелью священника. Епископ епархии Бангассу Аурелио Гацера назвал произошедшее огромной потерей для местной общины, подчеркнув многолетнее служение отца Монги делу мира и примирения.

0: В Ватиканской обсерватории, расположенной в Кастель-Гандольфо, прошел цикл научных лекций по квантовой гравитации для аспирантов и молодых исследователей. В работе школы приняли участие ученые и специалисты из разных стран, приглашенные для обсуждения ключевых вопросов теоретической физики. Курс был посвящен одной из самых сложных задач современной физики – попытке объединить квантовую механику, описывающую мир элементарных частиц, с общей теорией относительности Эйнштейна, описывающей гравитацию и структуру пространства-времени на больших масштабах. Ученые пытаются понять, как формировалась Вселенная в самые ранние моменты ее существования – которые уже не описывают привычные законы физики. В общей теории относительности пространство и время не являются неподвижной основой. Они изменяются и искривляются. Но при попытке применить к ним законы квантовой механики возникают глубокие математические противоречия. Гравитацию не удается свести к конечному числу параметров, которые можно определить экспериментально, как это делается с другими силами природы. Поэтому прямое объединение квантовой механики и гравитации не дает надежных физических прогнозов. Именно поэтому физики продолжают искать новые подходы к описанию квантовой гравитации и структуры пространства-времени. Курс координировали сотрудники Ватиканской обсерватории, священник-иезуит отец Габриэле Джонти и отец Матео Галаверни. В работе школы участвовали ученые из разных европейских университетов. Они представили разные подходы к одной задаче – понять, как может работать квантовая гравитация. Одни говорили о проблемах пространства и времени, другие – о возможных связях гравитации с другими фундаментальными взаимодействиями. Ватиканская обсерватория вновь стала местом научной встречи, где молодые исследователи и ученые могли обсудить фундаментальные вопросы современной физики.
1: Вера.
2: Вера.
1: Вера.
2: Духовность.
1: Церковь.
3: Церковь.
1: Церковь.
2: Духовность. Мораль.
1: Мораль.
3: Мораль.
1: Мораль.
0: Трудные вопросы, трудные вопросы.

Мы приветствуем вас в нашей еженедельной рубрике «Трудные вопросы». Нас спрашивают, можно ли считать исполнение духовной и хоровой музыки формой проповеди? И если да, кто тогда проповедник? Композитор, хор или сам Бог?

Духовная музыка не является украшением литургии, она сама литургия, подчеркивал папа Бенедикт XVI. Музыка может помочь возрастанию в вере и умению ее выражать, содействуя освящению всех верных. Людям, отдалившимся от Бога, духовная музыка может помочь вновь открыть его и заново приблизиться к христианскому посланию. Несомненно, хоровая духовная музыка особенно глубоко отвечает этому призванию и может считаться проповедью, поскольку она включает христианское послание также в его непосредственной словесной форме. Мы вначале привели слова папы Ратцингера, поскольку он был не только выдающимся богословом, но и любителем и знатоком музыки. А его брат, священник Георг Ратцингер, руководил известным хоровым коллективом в Германии. Во время одной из встреч, посвященных григорианскому хоралу и многоголосному пению, обращаясь к итальянской ассоциации имени Святой Цицилии, Бенедикт XVI сказал: «Вера всегда рождается от слышания Слова Божия. Безусловно, слышание посредством чувств, а от чувств разумом и сердцем. Поэтому нет никакого сомнения в том, что музыка и прежде всего пение может придать псалмам и библейским песням еще большую коммуникативную силу». В соборной конституции Sacrosanctum Concilium говорится, что духовное пение является неотъемлемой частью торжественной литургии. Причем не по эстетическим причинам, а потому что песнопения питают нашу веру и помогают ее выразить, воздавая хвалу Богу и назидая верующих. Обращаясь к музыкантам, папа Ратцингер проводил прямую связь между духовным пением и новой евангелизацией. Поэтому оно так важно в возвещении Христа ad gentes. Вспомним историю иезуитских редукций. Их называли музыкальным государством иезуитов. Общество Иисусова, положившее начало независимым городам-государствам в Южной Америке, уделяло большое внимание музыкальному воспитанию новообращенных индейцев, получив одобрение папы Климента XIV, который в энциклике «Annus Quae» 1749 года писал: «Использование гармоничного или образного пения настолько распространилось, что оно утвердилось даже в парагвайских миссиях, ибо верующие в Америке обладают прекрасным нравом и благодатными природными дарованиями как для вокальной музыки, так и для игры на инструментах, и они легко обучаемы всему, что принадлежит к музыкальному искусству». Для редукции были созданы новые музыкальные произведения. Иезуиты привозили с собой европейские инструменты и партитуры известных авторов для того, чтобы приспособить их к местному исполнению. В различных архивах, обнаруженных в редукциях, были найдены переписанные для индейцев произведения Фаринелли, Галуппи, Факко, Черутти, Джерузалемме и Массы, что свидетельствует о распространении там именно итальянской музыки. Композиторы, творившие в редукциях, отличались более простым стилем, лишенным виртуозности, потому что их целью было не утверждение на музыкальном рынке и не стремление к должности капельмейстера, а именно передача Слова Божьего. Таким образом, музыка иезуитских редукций, обладая типичными чертами барокко, была направлена на евангелизацию и предназначена для исполнения всей общиной. Историки отмечают, что типичная для парагвайских миссионеров и иезуитов анонимность объяснялась именно этим. Они не стремились оставить характерную для авторов барокко подпись в своих произведениях, но старались подчеркнуть суть послания, например, повторением некоторых библейских фраз «Разве это не проповедь?». Так в песнопении «Laudate Dominum omnes gentes» особенно подчеркивается слово «omnes», ведь коренной житель Парагвая, обратившийся в христианство, особым образом ощущал себя частью всех народов, славящих Господа.

0: Папа Франциск также называл хоровое пение подлинным инструментом евангелизации, в той мере, в какой хористы становятся свидетелями глубины Слова Божьего, затрагивающего сердце людей. Здесь можно найти ответ на вопрос, кто именно выступает проповедником – композитор, хор или сам Бог. Ну, Бога мы обычно не наделяем таким титулом, хотя в своем воплощении Господь Иисус Христос, истинный Бог и истинный человек, безусловно, обращал к своим собеседникам проповедь Евангелия, Благой Вести. Авторы и исполнители духовной музыки становятся проповедниками Слова Божия в той мере, в какой они отражают и передают глубину этого слова, воспринимаемого чувствами, разумом и сердцем. Поэтому, если при создании духовного произведения композитор вдохновляется именно таким намерением, безусловно, он в какой-то мере проповедует. То же самое можно сказать и о хористах. Но часто мы видим, что даже если хор исполняет некое песнопение исключительно как музыкальное произведение, не вдохновляясь верой, то эта музыка все равно таинственным образом может взволновать сердца людей и приобщить их к красоте Бога, дабы они сделали шаг к вере. Об этом свидетельствует опыт многих людей, которые первоначально пришли в церковь благодаря притягательности музыки и песнопений, а потом приобщились к вере и остались в церковной общине.
1: Вы слушали программу русской редакции Радио Ватикана «Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!»

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня, 6 июля, католическая церковь чтит память мученицы Марии Горетти, покровительницы молодежи, а также жертв изнасилования. В 1902 году Марии исполнилось 11,5 лет. Как-то вечером на нее набросился 19-летний сосед, живший в этом доме, пытаясь ее изнасиловать. Мария сказала ослепленному страстью юноше: «Это грех, Бог этого не желает». «Нет, Александр, ты попадешь в ад». Получив от Марии решительный отказ, он стал наносить ей ножевые ранения. Он нанес Марии 14 смертельных ударов ножом только за то, что она защищала свою чистоту. Умирая, Мария простила своего убийцу. Алессандро Серенелли был приговорен к 30 годам тюремного заключения. В тюрьме он раскаялся в своем преступлении. После отбытия заключения он посетил мать Марии, просил у нее прощения. Позднее он стал монахом во францисканском ордене капуцинов, работая садовником в монастыре, где и скончался в 1970 году. В 1950 году папа Пий XII причислил Марию Горетти к лику святых как пример телесной чистоты, целомудрия и девственности.
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Пятого июля в воскресном обращении перед молитвой «Ангелус» Лев XIV размышлял над Евангелием от Матфея, в котором Иисус возносит хвалу Отцу, Господу неба и земли, став человеком, Сын Божий благодарит Всевышнего вместе со всем творением, являя глубокую любовь и близость к человечеству. Епископ Рима отметил, что простота этого радостного жеста отражает саму суть Бога, который предпочитает открывать себя малым, оставаясь сокрытым от мудрых и разумных, ведь часто они настолько переполнены собственными идеями, что теряют способность распознать живое присутствие Христа. В этом контексте папа предупредил об опасности интеллектуальной надменности. Человеческая мудрость тогда становится высокомерием, а доктрина деградирует в гордыню. Подлинная божественная мудрость – раскрывается в смирении, а учение Господа обращено прежде всего к тем, кому труднее всего в жизни. Ссылаясь на призыв Христа «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные», Святейший Отец пояснил, что следовать за Спасителем значит отвечать на Его любовь и разделять Его судьбу вплоть до креста. Именно этот самоотверженный дар любви и является тем самым игом Иисуса, сердцем Его мудрости. Папа задался вопросом, как тяжесть креста может быть легкой и благой? Ответ кроется в том, что Бог неизменно пребывает рядом с человеком. Господь несет крест первым и вместе со всеми нами, никогда не оставляя нас одних в том, что нас угнетает. Христос выступает как истинный наставник, который берет на себя израненное злом человечества, чтобы его исцелить. Духовный путь заключается вовсе не в изнуряющем аскетизме, который умерщвляет человека, а в школе свободы, которая помогает находить смысл даже в самые темные исторические периоды. Христос несет свободу туда, где царит рабство, вселяет надежду там, где бушует война, дарует прощение в час греха. Завершая размышления, Лев XIV призвал верующих возблагодарить Господа за его доверие и просить заступничество Девы Марии, Царицы мира, о благе для всей Церкви и всего человечества.
4: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus.
3: Отец Крепен Марсиаль Монго, священник епархии Бангассу на юго-востоке Центральноафриканской Республики, был убит 29 июня возле приходского дома в Земио. Он был известен своей деятельностью в поддержку мира, диалога и общественного согласия в префектуре Верхней Мбомо, одном из наиболее нестабильных районов страны. Отпевание священника состоялось 1 июля в Кафедральном соборе святого Петра Клавера в Бангассу. Викарий прихода святого Иоанна Крестителя в Земио, отец Монго был известен своим служением делу мира. Как сообщает информационное агентство Фидес, он координировал работу местного комитета мира и примирения, который объединял местные общины и гражданские власти для снижения напряженности в регионе, где продолжает расти насилие и увеличивается число вынужденных переселенцев. В условиях непрекращающегося кризиса именно католическая церковь через своих священников и через приходские структуры нередко берет на себя посредническую роль в защите населения. Ситуация в префектуре Верхней Мбомо, расположенной на границе с Суданом и Демократической Республикой Конго, уже длительное время остается сложной. Регион переживает гуманитарный кризис, сопровождающийся массовым перемещением жителей, серьезными трудностями для местных общин и ограниченным доступом к гуманитарной помощи. Нестабильность обусловлена присутствием вооруженных группировок, межэтнической напряженностью и соперничеством за контроль над территорией и природными ресурсами, а также противостоянием между военнослужащими Центральноафриканской Республики и бойцами российской частной военной компании «Вагнер». В заявлении симпозиума епископских конференций Африки и Мадагаскара прилаты выразили скорбь в связи с гибелью священника. Епископ епархии Бангассу Аурелио Гацера назвал произошедшее огромной потерей для местной общины, подчеркнув многолетнее служение отца Монги делу мира и примирения.

0: В Ватиканской обсерватории, расположенной в Кастель-Гандольфо, прошел цикл научных лекций по квантовой гравитации для аспирантов и молодых исследователей. В работе школы приняли участие ученые и специалисты из разных стран, приглашенные для обсуждения ключевых вопросов теоретической физики. Курс был посвящен одной из самых сложных задач современной физики – попытке объединить квантовую механику, описывающую мир элементарных частиц, с общей теорией относительности Эйнштейна, описывающей гравитацию и структуру пространства-времени на больших масштабах. Ученые пытаются понять, как формировалась Вселенная в самые ранние моменты ее существования – которые уже не описывают привычные законы физики. В общей теории относительности пространство и время не являются неподвижной основой. Они изменяются и искривляются. Но при попытке применить к ним законы квантовой механики возникают глубокие математические противоречия. Гравитацию не удается свести к конечному числу параметров, которые можно определить экспериментально, как это делается с другими силами природы. Поэтому прямое объединение квантовой механики и гравитации не дает надежных физических прогнозов. Именно поэтому физики продолжают искать новые подходы к описанию квантовой гравитации и структуры пространства-времени. Курс координировали сотрудники Ватиканской обсерватории, священник и иезуит отец Габриэле Джонти и отец Матео Галаверни. В работе школы участвовали ученые из разных европейских университетов. Они представили разные подходы к одной задаче – понять, как может работать квантовая гравитация. Одни говорили о проблемах пространства и времени, другие – о возможных связях гравитации с другими фундаментальными взаимодействиями. Ватиканская обсерватория вновь стала местом научной встречи, где молодые исследователи и ученые могли обсудить фундаментальные вопросы современной физики.
1: Вера.
2: Вера.
1: Вера.
2: Духовность.
1: Церковь.
3: Церковь. Церковь. Церковь.
2: Мораль.
4: Мораль.
1: Мораль. Мораль.
0: Трудные вопросы, трудные вопросы.

Мы приветствуем вас в нашей еженедельной рубрике «Трудные вопросы». Нас спрашивают, можно ли считать исполнение духовной и хоровой музыки формой проповеди? И если да, кто тогда проповедник? Композитор, хор или сам Бог?

духовная музыка не является украшением литургии, она сама литургия, подчеркивал папа Бенедикт XVI. Музыка может помочь возрастанию в вере и умению ее выражать, содействуя освящению всех верных. Людям, отдалившимся от Бога, духовная музыка может помочь вновь открыть его и заново приблизиться к христианскому посланию. Несомненно, хоровая духовная музыка особенно глубоко отвечает этому призванию и может считаться проповедью, поскольку она включает христианское послание также в его непосредственной словесной форме. Мы вначале привели слова папы Ратцингера, поскольку он был не только выдающимся богословом, но и любителем и знатоком музыки. А его брат, священник Георг Ратцингер, руководил известным хоровым коллективом в Германии. Во время одной из встреч, посвященных григорианскому хоралу и многоголосному пению, обращаясь к Итальянской ассоциации имени Святой Цицилии, Бенедикт XVI сказал: «Вера всегда рождается от слышания Слова Божия, безусловно, слышания посредством чувств, а от чувств – разумом и сердцем. Поэтому нет никакого сомнения в том, что музыка и прежде всего пение может придать псалмам и библейским песням еще большую коммуникативную силу». В соборной конституции Sacrosanctum Concilium говорится, что духовное пение является неотъемлемой частью торжественной литургии, причем не по эстетическим причинам, а потому что песнопения питают нашу веру и помогают ее выразить, воздавая хвалу Богу и назидая верующих. Обращаясь к музыкантам, папа Ратцингер проводил прямую связь между духовным пением и новой евангелизацией. Поэтому оно так важно в возвещении Христа ad gentes. Вспомним историю иезуитских редукций. Их называли музыкальным государством иезуитов. Общество Иисусова, положившее начало независимым городам-государствам в Южной Америке, уделяло большое внимание музыкальному воспитанию новообращенных индейцев, получив одобрение папы Климента XIV, который в энциклике «Annus Quae» 1749 года писал: «Использование гармоничного или образного пения настолько распространилось, что оно утвердилось даже в парагвайских миссиях, ибо верующие в Америке обладают прекрасным нравом и благодатными природными дарованиями как для вокальной музыки, так и для игры на инструментах, и они легко обучаемы всему, что принадлежит к музыкальному искусству». Для редукции были созданы новые музыкальные произведения. Иезуиты привозили с собой европейские инструменты и партитуры известных авторов для того, чтобы приспособить их к местному исполнению. В различных архивах, обнаруженных в редукциях, были найдены переписанные для индейцев произведения Фаринелли, Галуппи, Факко, Черутти, Джерузалемме и Массы, что свидетельствует о распространении там именно итальянской музыки. Композиторы, творившие в редукциях, отличались более простым стилем, лишенным виртуозности, потому что их целью было не утверждение на музыкальном рынке и не стремление к должности капельмейстера, а именно передача Слова Божьего. Таким образом, музыка иезуитских редукций, обладая типичными чертами барокко, была направлена на евангелизацию и предназначена для исполнения всей общиной. Историки отмечают, что типичная для парагвайских миссионеров и иезуитов анонимность объяснялась именно этим. Они не стремились оставить характерную для авторов барокко подпись в своих произведениях, но старались подчеркнуть суть послания, например, повторением некоторых библейских фраз «Разве это не проповедь?». Так в песнопении «Laudate Dominum omnes gentes» особенно подчеркивается слово «omnes», ведь коренной житель Парагвая, обратившийся в христианство, особым образом ощущал себя частью всех народов, славящих Господа.

0: Папа Франциск также называл хоровое пение подлинным инструментом евангелизации, в той мере, в какой хористы становятся свидетелями глубины Слова Божьего, затрагивающего сердце людей. Здесь можно найти ответ на вопрос, кто именно выступает проповедником – композитор, хор или сам Бог. Ну, Бога мы обычно не наделяем таким титулом, хотя в своем воплощении Господь Иисус Христос, истинный Бог и истинный человек, безусловно, обращал к своим собеседникам проповедь Евангелия Благой Вести. Авторы и исполнители духовной музыки становятся проповедниками Слова Божия в той мере, в какой они отражают и передают глубину этого слова, воспринимаемого чувствами, разумом и сердцем. Поэтому, если при создании духовного произведения композитор вдохновляется именно таким намерением, безусловно, он в какой-то мере проповедует. То же самое можно сказать и о хористах. Но часто мы видим, что даже если хор исполняет некое песнопение исключительно как музыкальное произведение, не вдохновляясь верой, то эта музыка все равно таинственным образом может взволновать сердца людей и приобщить их к красоте Бога, дабы они сделали шаг к вере. Об этом свидетельствует опыт многих людей, которые первоначально пришли в церковь благодаря притягательности музыки и песнопений, а потом приобщились к вере и остались в церковной общине.
1: Вы слушали программу русской редакции Радио Ватикана. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: 15-летний сосед, живший в этом доме, пытаясь ее изнасиловать. Мария сказала ослепленному страстью юноше: «Это грех, Бог этого не желает». «Нет, Александр, ты попадешь в ад». Получив от Марии решительный отказ, он стал наносить ей ножевые ранения. Он нанес Марии 14 смертельных ударов ножом только за то, что она защищала свою чистоту. Умирая, Мария простила своего убийцу. Алессандро Серенелли был приговорен к 30 годам тюремного заключения. В тюрьме он раскаялся в своем преступлении. После отбытия заключения он посетил мать Марии, просил у нее прощения. Позднее он стал монахом во францисканском ордене капуцинов, работая садовником в монастыре, где и скончался в 1970 году. В 1950 году папа Пий XII причислил Марию Горетти к лику святых как пример телесной чистоты, целомудрия и девственности.
1: Новости из Ватикана по-русски.
2: Пятого июля в воскресном обращении перед молитвой «Ангелус» Лев XIV размышлял над Евангелием от Матфея, в котором Иисус возносит хвалу Отцу, Господу неба и земли, став человеком, Сын Божий благодарит Всевышнего вместе со всем творением, являя глубокую любовь и близость к человечеству. Епископ Рима отметил, что простота этого радостного жеста отражает саму суть Бога, который предпочитает открывать себя малым, оставаясь сокрытым от мудрых и разумных, ведь часто они настолько переполнены собственными идеями, что теряют способность распознать живое присутствие Христа. В этом контексте папа предупредил об опасности интеллектуальной надменности. Человеческая мудрость тогда становится высокомерием, а доктрина деградирует в гордыню. Подлинная божественная мудрость раскрывается в смирении, а учение Господа обращено прежде всего к тем, кому труднее всего в жизни. Ссылаясь на призыв Христа «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные», Святейший Отец пояснил, что следовать за Спасителем значит отвечать на Его любовь и разделять Его судьбу вплоть до креста. Именно этот самоотверженный дар любви и является тем самым игом Иисуса, сердцем Его мудрости. Папа задался вопросом, как тяжесть креста может быть легкой и благой? Ответ кроется в том, что Бог неизменно пребывает рядом с человеком. Господь несет крест первым и вместе со всеми нами, никогда не оставляя нас одних в том, что нас угнетает. Христос выступает как истинный наставник, который берет на себя израненное злом человечества, чтобы его исцелить. Духовный путь заключается вовсе не в изнуряющем аскетизме, который умерщвляет человека, а в школе свободы, которая помогает находить смысл даже в самые темные исторические периоды. Христос несет свободу туда, где царит рабство, вселяет надежду там, где бушует война, дарует прощение в час греха. Завершая размышления, Лев XIV призвал верующих возблагодарить Господа за его доверие и просить заступничество Девы Марии, Царицы мира, о благе для всей Церкви и всего человечества.
3: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
2: Отец Крепен Марсиаль Монго, священник епархии Бангасу на юго-востоке Центральноафриканской Республики, был убит 29 июня возле приходского дома в Земио. Он был известен своей деятельностью в поддержку мира, диалога и общественного согласия в префектуре Верхней Мбомо, одном из наиболее нестабильных районов страны. Отпевание священника

состоялась 1 июля в кафедральном соборе святого Петра Клавера в Бангассу. Викарий прихода святого Иоанна Крестителя в Земио, отец Монго был известен своим служением делу мира. Как сообщает информационное агентство Фидес, он координировал работу местного комитета мира и примирения, который объединял местные общины и гражданские власти для снижения напряженности в регионе, где продолжает расти насилие и увеличивается число вынужденных переселенцев. В условиях непрекращающегося кризиса именно католическая церковь через своих священников и через приходские структуры нередко берет на себя посредническую роль в защите населения. Ситуация в префектуре Верхнем Бому, расположенной на границе с Суданом и Демократической Республикой Конго, уже длительное время остается сложной. Регион переживает гуманитарный кризис, сопровождающийся массовым перемещением жителей, серьезными трудностями для местных общин и ограниченным доступом к гуманитарной помощи. Нестабильность обусловлена присутствием вооруженных группировок, межэтнической напряженностью и соперничеством за контроль над территорией и природными ресурсами, а также противостоянием между военнослужащими Центральноафриканской Республики и бойцами российской частной военной компании «Вагнер». В заявлении симпозиума епископских конференций Африки и Мадагаскара прелаты выразили скорбь в связи с гибелью священника. Епископ епархии Бангассу Аурелио Гацера назвал произошедшее огромной потерей для местной общины, подчеркнув многолетнее служение отца Монги делу мира и примирения.

0: В Ватиканской обсерватории, расположенной в Кастель-Гандольфо, прошел цикл научных лекций по квантовой гравитации для аспирантов и молодых исследователей. В работе школы приняли участие ученые и специалисты из разных стран, приглашенные для обсуждения ключевых вопросов теоретической физики. Курс был посвящен одной из самых сложных задач современной физики – попытке объединить квантовую механику, описывающую мир элементарных частиц, с общей теорией относительности Эйнштейна, описывающей гравитацию и структуру пространства-времени на больших масштабах. Ученые пытаются понять, как формировалась Вселенная в самые ранние моменты ее существования – которые уже не описывают привычные законы физики. В общей теории относительности пространство и время не являются неподвижной основой. Они изменяются и искривляются. Но при попытке применить к ним законы квантовой механики возникают глубокие математические противоречия. Гравитацию не удается свести к конечному числу параметров, которые можно определить экспериментально, как это делается с другими силами природы. Поэтому прямое объединение квантовой механики и гравитации не дает надежных физических прогнозов. Именно поэтому физики продолжают искать новые подходы к описанию квантовой гравитации и структуры пространства-времени. Курс координировали сотрудники Ватиканской обсерватории, священник и иезуит отец Габриэле Джонти и отец Матео Галаверни. В работе школы участвовали ученые из разных европейских университетов. Они представили разные подходы к одной задаче – понять, как может работать квантовая гравитация. Одни говорили о проблемах пространства и времени, другие – о возможных связях гравитации с другими фундаментальными взаимодействиями. Ватиканская обсерватория вновь стала местом научной встречи, где молодые исследователи и ученые могли обсудить фундаментальные вопросы современной физики.
1: Вера.
2: Вера.
1: Вера.
2: Духовная. Церковь.
1: Церковь.
3: Церковь.
2: Духовная.
3: Церковь.
2: Мораль.
3: Мораль.
1: Мораль. Мораль.
4: Трудные вопросы, трудные вопросы.

Мы приветствуем вас в нашей еженедельной рубрике «Трудные вопросы». Нас спрашивают, можно ли считать исполнение духовной и хоровой музыки формой проповеди? Если да, кто тогда проповедник? Композитор, хор или сам Бог?

духовная музыка не является украшением литургии, она сама литургия, подчеркивал папа Бенедикт XVI. Музыка может помочь возрастанию в вере и умению ее выражать, содействуя освящению всех верных. Людям, отдалившимся от Бога, духовная музыка может помочь вновь открыть его и заново приблизиться к христианскому посланию. Несомненно, хоровая духовная музыка особенно глубоко отвечает этому призванию и может считаться проповедью, поскольку она включает христианское послание также в его непосредственной словесной форме. Мы вначале привели слова папы Ратцингера, поскольку он был не только выдающимся богословом, но и любителем и знатоком музыки. А его брат, священник Георг Ратцингер, руководил известным хоровым коллективом в Германии. Во время одной из встреч, посвященных григорианскому хоралу и многоголосному пению, обращаясь к Итальянской ассоциации имени Святой Цицилии, Бенедикт XVI сказал: «Вера всегда рождается от слышания Слова Божия, безусловно, слышания посредством чувств, а от чувств разумом и сердцем. Поэтому нет никакого сомнения в том, что музыка и прежде всего пение может придать псалмам и библейским песням еще большую коммуникативную силу». В соборной конституции Sacrosanctum Concilium говорится, что духовное пение является неотъемлемой частью торжественной литургии, причем не по эстетическим причинам, а потому что песнопения питают нашу веру и помогают ее выразить, воздавая хвалу Богу и назидая верующих. Обращаясь к музыкантам, папа Ратцингер проводил прямую связь между духовным пением и новой евангелизацией. Поэтому оно так важно в возвещении Христа «ad gentes». Вспомним историю иезуитских редукций. Их называли музыкальным государством иезуитов. Общество Иисусова, положившее начало независимым городам-государствам в Южной Америке, уделяло большое внимание музыкальному воспитанию новообращенных индейцев, получив одобрение папы Климента XIV, который в энциклике «Annus Quae» 1749 года писал: «Использование гармоничного или образного пения настолько распространилось, что оно утвердилось даже в парагвайских миссиях, ибо верующие в Америке обладают прекрасным нравом и благодатными природными дарованиями как для вокальной музыки, так и для игры на инструментах, и они легко обучаемы всему, что принадлежит к музыкальному искусству». Для редукции были созданы новые музыкальные произведения. Иезуиты привозили с собой европейские инструменты и партитуры известных авторов для того, чтобы приспособить их к местному исполнению. В различных архивах, обнаруженных в редукциях, были найдены переписанные для индейцев произведения Фаринелли, Галуппи, Факко, Черутти, Джерузалемме и Массы, что свидетельствует о распространении там именно итальянской музыки. Композиторы, творившие в редукциях, отличались более простым стилем, лишенным виртуозности, потому что их целью было не утверждение на музыкальном рынке и не стремление к должности капельмейстера, а именно передача Слова Божьего. Таким образом, музыка иезуитских редукций, обладая типичными чертами барокко, была направлена на евангелизацию и предназначена для исполнения всей общиной. Историки отмечают, что типичная для парагвайских миссионеров и иезуитов анонимность объяснялась именно этим. Они не стремились оставить характерную для авторов барокко подпись в своих произведениях, но старались подчеркнуть суть послания, например, повторением некоторых библейских фраз «Разве это не проповедь?». Так в песнопении «Laudate Dominum omnes gentes» особенно подчеркивается слово «omnes», ведь коренной житель Парагвая, обратившийся в христианство, особым образом ощущал себя частью всех народов, славящих Господа.

0: Папа Франциск также называл хоровое пение подлинным инструментом евангелизации, в той мере, в какой хористы становятся свидетелями глубины Слова Божьего, затрагивающего сердце людей. Здесь можно найти ответ на вопрос, кто именно выступает проповедником – композитор, хор или сам Бог. Ну, Бога мы обычно не наделяем таким титулом, хотя в своем воплощении Господь Иисус Христос, истинный Бог и истинный человек, безусловно, обращал к своим собеседникам проповедь Евангелия, Благой Вести. Авторы и исполнители духовной музыки становятся проповедниками Слова Божия в той мере, в какой они отражают и передают глубину этого слова, воспринимаемого чувствами, разумом и сердцем. Поэтому, если при создании духовного произведения композитор вдохновляется именно таким намерением, безусловно, он в какой-то мере проповедует. То же самое можно сказать и о хористах. Но часто мы видим, что даже если хор исполняет некое песнопение исключительно как музыкальное произведение, не вдохновляясь верой, то эта музыка все равно таинственным образом может взволновать сердца людей и приобщить их к красоте Бога, дабы они сделали шаг к вере. Об этом свидетельствует опыт многих людей, которые первоначально пришли в церковь благодаря притягательности музыки и песнопений, а потом приобщились к вере и остались в церковной общине.
1: Вы слушали программу русской редакции Радио Ватикана. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!